А вы что, еще спите? Доброе утро, друзья! Всем, чьи приемники настроены на волну радиостанции UK. Даже уже футболисты сборных Чехии и Южной Кореи вышли на поле и уже разыграли, уйдет третья минута матча их первой встречи в этом чемпионате мира. Так что, друзья мои, давайте тоже как-то вот поживее, поэнергичнее. Не обязательно искать мяч для того, чтобы пробудить себе энергию. А вот включить какой-нибудь канал, транслирующий прямой эфир этого состязания, наверное, можно. Я сегодня исключительно буду глазами там, а всем остальным с вами. Меня зовут Елена Левитан, а очередное мое утреннее дежурство начинается. В принципе, оно началось вместе как раз-то со свистком судьи на матче Южная Корея и Чехия, поэтому я во всеоружии. То есть практически тоже вот бегаю по полю глазами, ну, а всеми мыслями здесь, конечно же, с вами. Да, стартовал чемпионат мира, необычный, собравший большое количество участников, 48 команд, 3 страны, в которых будет проходить это все. Грандиозное открытие, Шакира, которая прозвучала в начале, в очередной раз стала гимнонессой. Ой, я слово придумала. Гимнонессой чемпионата мира. Между прочим, вчера, когда шел матч Мексика-Южная Африка ночью, напомнили о том, что, друзья мои, следующий чемпионат мира будет юбилейный, причем не просто юбилейный, 100 лет. 100 лет будет с начала вот этих игрищ, поскольку все начиналось в 1930 году, в далеком 1900. Ну, я как сейчас помню, конечно. По-моему, в Уругвае все это происходило. Да, удивительно. Ну, кто смотрел ночной матч, кто за кого болел? Мексиканцы молодцы. Поддержка чувствовалась на поле. Как уж они гудели, когда мячом владели соперники. А так, конечно. И для них это хороший почин. 2-0. Честно, надо сказать. Но опять же, вот, пожалуйста, футбол только начался и уже удивил. 3 красных карточки в первом матче. Ну, это как? Это как такое можно было? Без повторных желтых. Прям вот сразу. То есть, такое ощущение, что у него желтая карточка где-то там завалялась в кармашке, и первое, что он доставал, была красная у судьи. Но факт остается фактом. 3 красных карточки. 2-0. Мексика получила свои первых 2 балла в своей группе А, и теперь вот, теперь они молодцы. Но посмотрим, кто сегодня, вот в данном матче, который сейчас идет, кто возьмет свои 2 балла, будь то Южная Корея или Чехия. Ну, а я по ходу сегодняшнего утра напомню или буду вспоминать факты, связанные с чемпионатом мира разных лет, потому что, ну, согласитесь, за почти 100 лет много чего накопилось. И все это даже и не расскажешь. Ну, вот что самое интересное, яркое, даже интересное даже не для любителей футбола, обязательно вам сегодня озвучу. Но помимо этого у нас есть обязательная программа, народно-погодные приметы, конечно же, астрологический прогноз и просто о погоде хочется поговорить. Кто слышал ночной дождик где-то между часом и двумя, кстати, когда он начался у нас за окном, в Мексике тоже что-то там накрапывало. Ну, не особо, скажем, такое проливное, не остудило это жар ни болельщиков, ни игроков. И все это, в общем-то, не помешало случиться всему тому, что случилось. Так вот, сегодня, значит, ночью был, и обещают нам, что где-то днем, да, где-то днем тоже еще слегка покаплет, ну, так, скажем, не особенно, то есть, ну, так тоже, поморосит что-то так вот, пыль прибьет, остудит, чуть-чуть охладит воздух, и все, и на этом закончится. И завтра нам обещают вроде облачную погоду, но без дождя. Вот дальше вроде опять там что-то с каплями связано. Плюс 26 сегодня максимально воздух прогреется, в данный момент уже плюс 19, как вы понимаете. Вот чуть позже, и вы уже не успеете насладиться прохладой летнего утра. Так что успевайте. Что еще? Что-то там с ветром? Свет. Ну да, ветер практически неощутим. 2 метра в секунду. И направление у него все тоже северо-западное. Это все, что касается погоды сегодняшнего дня. Какие прогнозы народные есть по такой погоде? Что они нам там могут подсказать на ближайшие дни, месяцы, годы? Это мы узнаем чуть позже. Прямо сейчас группа The Haters напоминает о том, что если есть ноги, надо двигать. Ну, правда, не так скоро, может быть, вам еще рано выходить, но тем не менее, попробуйте подвигать.

0: ноги держат. Давай, давай. Двигай по колену.
1: Сенің қаланың толқынында окей радиосы. На волне твоего города. Радио.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 06 11, а также 8 37 283 87 64. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
0: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша, постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других, и главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

музыкальной программе. А в этот момент я только подумала, что первые 15 минут первого, значит, периода, в общем-то, сборная Южной Кореи прям преимущество держала сумасшедшее. И штрафной там они, правда, не реализовали, как хотели. И угловые, нате вам, и две контратаки сборной Чехии, кстати, показали, что они так просто без боя не сдадутся. Да, борьба идет, и это интересно, перемещение. То есть первое 15 минут все были на стороне сборной Чехии. Вот теперь вроде как-то разбегались по сторонам, по всему полю. Да, забавная, интересная игра идет. И вот действительно, даже теперь я не знаю, болею за сборную Кореи, но не знаю, смогут ли они выдержать этот темп на протяжении всего матча. Снова теперь, ах, им приходится защищаться. Но на подборе они работают очень хорошо, во всяком случае в защите. Пока все хорошо. И угловой сборной Чехии тоже не смогла реализовать. Все, отбились, перемахнули на сторону противника и продолжают носиться по полю. Мы же с вами, друзья, обращаем внимание на то, что нам сегодня народно-погодные приметы дают. И вот вам, пожалуйста, утром трава сухая, к вечеру пойдет дождь. Не, ну, не к вечеру. Трава практически сухая, несмотря на то, что ночью был дождь. Мне кажется, да, вот эти как раз несколько капель, которые днем упадут, это вот оно и будет. На рассвете и закате солнце чистое, ближайшие дни будут хорошими. Ветер дует с юга, осень будет теплая, с запада дождливая. Север холодное и раннее. Ужас, а у нас северо-западный ветер. Значит, будет дождливая осень, еще и холодная и ранняя. Ну вот, и пока вот такая грустная новость, да. Так, сова кричит по холоданию. Да где ж я тут сову-то найду? Да и нечего ей тут кричать. Так, далее. Очень трудно читать, глядя в экран телевизора. Так, вот, очень интересно, мне я специально это оставила. Увидеть на березе висящую мертвую змею – это к дождю. Ну, понимаете, друзья, даже такие приметы существуют. Кто, какой дождь человек? Просто шел человек по лесу. О, посмотрел на березу, видит, змея висит. И дождь начался. Он такой, о, это к дождю. Все, запомнили, записали, занесли, вскрижали. Паук в паутине запутался к похолоданию. А вот как понять, что он запутался? Потому что надо разглядеть все его лапы, которые там вот... Так, поздно вечером затрещал кузнечик к погожему дню. Ну вот кузнечики, ладно. Шмели беспокойно себя ведут к осадкам. А вот, еще предсказатели плохой погоды. Так, кувшинки на реке закрылись и под воду ушли. Это тоже к дождю. Ну и вот я уже об этом однажды говорила. И вот нам опять напоминают. Обильное цветение шиповника предвещает суровую зиму. Ну не растет у меня шиповник. Ничего я не могу сказать. И не хочу я суровой зимы. Я хочу, чтобы все было хорошо. И снега в меру, и мороз, чтобы был. Ну так, недолго. Чтобы можно было насладиться и почувствовать разницу. Правда же? Иначе, ну какой смысл? Как у меня мои друзья, живущие на юге нашей страны, они говорят, ну, у нас нет весны и осени. У нас зима, а потом сразу лето. Ну, буквально там день-два. Потом лето заканчивается, нет осени, потом раз и зима. А зима тоже непонятно какая. День снег, день дождь, день тепло. Ну, как-то так. Да, изменяется все в этом мире, и мы, по всей видимости, тоже меняемся. Но почему? Вот мы сегодня явно не такие, как вчера. Ну, посмотрите на себя. Ну, правда же, кто-то возмужал, кто-то похудел, кто-то чувствует себя гораздо лучше. А я думаю, что мы все должны чувствовать себя еще лучше и лучше. И в этом настроении двигаться вперед. Black Coffee, Дэвид Гетта в нашей музыкальной программе. Продолжение этого музыкального часа. И чуть позже звездные подсказки на день сегодняшний.

А вот еще одно новшество этого чемпионата мира. Дается несколько минут на то, чтобы попить воды. Такой, знаю, вот есть кофе-брейк. Ой, у кого-то футболка уже порвалась. Как у игрока чешской сборной. Значит, друзья мои, мы двигаемся далее. У меня есть музыкальная заявка от нашего радиослушателя Александра, который выезжал в пригород. Ну, я имею в виду в нашей области на работу. Попали в ливень. И вот теперь возвращаются домой, с чем мы их поздравляем. Не везите нам только ливень сюда, пожалуйста. Тучи, ладно, но ливня не надо. Иванушки Интернешнл по просьбе Александра с песней «Тучи» звучат в нашей музыкальной программе.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

опять же, такая коллаборация многих звезд. Major Lazer, Sia и Иман Бек наш с композицией «Титан» в нашей музыкальной программе. Друзья, продолжается баталия. Счет пока 0-0 в игре между сборными Кореи и Чехии. Ну, а у нас... По ходу дела обязательная программа «Звездный гороскоп» на сегодня для всех знаков зодиака на 12 июня. Овны, сегодня вам захочется сбавить обороты и просто плыть по течению, что станет отличным решением. Энергия вчерашнего дня немного поутихнет, требуя от вас более спокойного и размеренного ритма. В работе и делах лучше сфокусироваться на рутине и не начинать ничего глобального. Прислушайтесь к случайным разговорам коллег, в них может промелькнуть полезная для вас идея. А! Вечер идеален для того, чтобы заказать любимую еду и просто полениться на диване. Тельцы, день принесет приятное чувство стабильности и уверенности в своих силах. Накопленные за последние дни задачи начнут щелкаться, как орешки, благодаря вашей усидчивости. Хороший момент для того, чтобы обсудить с близкими общие планы на выходные или отпуск. Окружающие будут часто обращаться к вам за поддержкой, зная, что на вас можно положиться. Вечером побалуйте себя долгой прогулкой в красивом месте, чтобы закрепить хорошее настроение. Близнецы. Сегодня на первый план выйдут вопросы личных границ и умение вовремя сказать твердое «нет». Попытки успеть везде и сразу могут привести к легкой усталости уже к середине дня. Постарайтесь ограничить пустые разговоры по телефону и сосредоточьтесь на главном. Во второй половине дня вас порадуют приятные известия, связанные с финансами или давним делом. Вечер лучше провести в компании одного самого близкого человека за душевным разговором. Раки, отличный день для того, чтобы выйти из зоны комфорта и попробовать что-нибудь непривычное. Ваша интуиция сегодня работает на максимуме, помогая принимать верные решения буквально на лету. В профессиональной сфере возможны интересные предложения, к которым точно стоит присмотреться. Общение с друзьями зарядит вас позитивом и подарит массу поводов для искреннего смеха. Вечером уделите время уходу за собой и легкой растяжке перед сном. Прям вот так вот, растяжки. Львы, сегодня вам придется проявить терпение, так как окружающие могут слегка не успевать за вашим темпом. Возможны небольшие задержки в делах или транспорте, но они никак не испортят общую картину. Эмоции могут временами брать вверх, поэтому делайте глубокий вдох перед каждым важным ответом. Отличный день для наведения порядка в личных вещах, цифровых файлах или кошельке. Вечер подарит долгожданную тишину и возможность побыть наедине со своими мыслями. Девы, ваша природная практичность сегодня станет главным козырем в решении любых бытовых споров. День пройдет под знаком продуктивности, и к вечеру вы будете искренне гордиться списком выполненных задач. Отношения с коллегами или партнерами станут более теплыми и доверительными благодаря вашей дипломатичности. Не забывайте делать регулярные перерывы в работе, чтобы к концу дня не чувствовать себя выжатым лимоном. Вечер хорош для чтения или просмотра познавательного шоу. Весы. Сегодня вам будет легко находить компромиссы даже в самых затяжных и вяло текущих конфликтах. Прекрасный день для того, чтобы заняться своим здоровьем, питанием или просто наладить режим дня. Кто-то из вашего окружения может сделать вам неожиданный, но очень милый комплимент. Постарайтесь не тратить деньги на вещи, без которых вы легко можете обойтись еще пару недель. Вечер отлично подойдет для легкой кулинарной импровизации на кухне. Скорпионы. День потребует от вас умения быстро переключаться с одной задачи на другую без потери качества. Ваша решительность поможет сдвинуть с мертвой точки дело, которое буксовало несколько недель. Постарайтесь быть мягче с теми, кто обращается к вам за помощью, даже если вы заняты. Вероятны приятные совпадения или случайности, которые существенно упростят вам жизнь. Вечер идеален для планирования бюджета или составления списков покупок. Стрельцы, сегодня вам захочется сфокусироваться на своем внутреннем мире и временно ограничить активное общение. Это прекрасное время для того, чтобы подвести промежуточные итоги и понять, туда ли вы движетесь. Рутинная работа будет даваться на удивление легко и не вызовет привычного раздражения. Внимательно отнеситесь к знакам внимания от человека, который вам симпатичен. Вечер лучше провести дома в окружении привычных и уютных вещей. Козероги. День принесет массу возможностей проявить свои лидерские качества и организаторские способности. К вашему мнению, сегодня будут прислушиваться даже те, кто обычно спорит по любому поводу. Отличный момент для решения юридических вопросов, подписания бумаг или крупных договоренностей. Постарайтесь найти время для физической активности. Это поможет сбросить накопившееся напряжение. Вечер порадует теплой атмосферой в кругу семьи.
Водолеи, сегодня вам стоит быть аккуратнее с обещаниями. Ваши ресурсы и время не безграничны. День склоняет к мечтательности, поэтому возвращать себя в реальность придется волевыми усилиями. Постарайтесь доделать все начатые с утра дела, не оставляя их на завтрашний день. Возможно, неожиданная встреча с человеком из прошлого, которая всколыхнет приятные воспоминания. Вечером побалуйте себя чашкой ароматного чая и хорошей музыкой. Рыбы, ваше обаяние сегодня будет работать на полную мощность, открывая любые закрытые двери. День отлично подходит для романтических свиданий, признаний или просто приятного флирта. В рабочих вопросах полагайтесь на проверенные методы и не изобретайте велосипед там, где все уже придумано. Хорошее время для того, чтобы вернуть долги или выполнить давние обязательства. Вечер принесет чувство глубокого удовлетворения от правильно прожитого дня. Ну что ж, надо сказать, очень даже миленько. Понятное дело, что вечером, я думаю, у каждого свой подход к отдыху. Кому-то нужно активно с кем-то встречаться или просто активно провести на свежем воздухе пробежкой, ходьбой. А кому-то действительно лежа на диване, глядя в голубой экран, что-то вещающий. Или, слушая радио, делать какие-то интересные домашние дела, любимые домашние дела, если они существуют. Вот таков звездный прогноз на сегодня для всех знаков зодиака. На сегодня 12 июня, пятницу. По-прежнему счет 0. Матч продолжается, эмоции накаляются, болельщики поддерживают как могут, насколько я могу судить, потому что показывает экран. Ну и, собственно говоря, темп не сбавляется. Игроки, да, пытаются пока переломить игру в свою сторону, но не особо у них получается. Хотя, по-моему, у Кореи, конечно, больше шансов, и в створку ворот они, ну, в общем-то, мяч отправляют, но он пока злодейски не хочет залетать в ворота. Ну да ладно, смотрим дальше. Это уже, по-моему, 41-я минута идет матча. Смотрим, кто смотрит, а кто не смотрит, тот слушает. Я вам сразу скажу, как забьют гол. Буду кричать во весь эфир, наверное. Ну и поскольку именно, ну вот я не знаю, по разным информациям, именно в перерыве сегодняшнего матча должна выступать группа BTS, мы не будем дожидаться перерыва. Мы послушаем их прямо сейчас в эфире нашей радиостанции.

В музыкальной программе со счетом 0-0 сборные Кореи и Чехии ушли на перерыв, друзья. Можем тоже пока выдохнуть. Вот, кто за кого болеет, не знаю, смотрите ли вы. Я пока да. Ну, надо сказать, что все равно преимущество больше было у сборной Кореи. Они прессинговали больше. Хорошо играют по флангам достаточно, то есть широко. Молодцы. Посмотрим сейчас, какие корректировки будут внесены в игру и что у них выйдет. Я же хочу сейчас перенести вас в 1930 год и несколько фактов из истории чемпионатов мира. Вот на самый первый чемпионат мира в Уругвае сборную Румынии собирал лично король Карл II. Он обожал футбол и сам утвердил состав. А вот когда британская нефтяная компания, где работали игроки, отказалась отпускать их трехмесячный круиз через океан, король пригрозил закрыть их бизнес в стране. Понимаете, и парней тут же отпустили мгновенно с сохранением зарплаты. Во время Второй мировой войны, знаете, что чемпионаты продолжались. И вот кубок мира, золотая богиня, которая, конечно же, все видят, все знают, находился в Риме. Это с 39 по 45 год. И вот чтобы спасти его от конфискации, вице-президент ФИФА Аторино Барраси тайно вывез трофей из банка и все годы войны прятал его под своей кроватью в старой коробке из-под обуви. А оккупационные солдаты несколько раз обыскивали его дом, но на коробку даже не взглянули. Вот таким образом получилось сохранить. И еще одна история о босоногой сборной Индии в 1950 году. Долгое время считалось, что сборная Индия снялась именно с чемпионата этого года в Бразилии из-за запрета ФИФА играть босиком. На самом деле все прозаичнее. Индийские чиновники просто пожалели денег на дорогущие билеты через океан, посчитав Олимпиаду более важным турниром. Ну и вот сборная Индии, в общем-то, не выступала. Вот такие вот, друзья, мои истории, понимаете, политические, экономические, ну, в общем-то, много чего было, я представляю. Кстати, следующий чемпионат, вот получается, юбилейный, к столетию всего этого турнира, пройдет сразу в 6 странах. Я не знаю, как это все будет, но, видимо, уже технология выработана, все нормально, и, значит, будем наслаждаться еще больше. Мне так пусть все лето будет, мне хорошо. Надеюсь, и кому-то еще тоже. Нет? Ну, тогда присоединяйтесь и научитесь получать удовольствие от того, что сколько там, 22, сколько там пар ног, посчитайте, бегают за одним мячом. Тем не менее, в этом есть что-то уникальное, удивительное. Так, что еще, друзья? Ну, мы с вами выходим на финишную прямую, и у меня есть музыкальная заявка от нашего слушателя Михаила, которому я передаю привет, а в свою очередь, я думаю, он передает привет всем, кто слушает наше радио. И вот вам, пожалуйста, наша рубрика, в которой сегодня прозвучит песня группы «Руки вверх». Ай-яй-яй, девчонки. Feel the smooth groove, the beat. Can you feel the smooth groove, the beat?

любимая группа моего коллеги «Дайте два» и Константин Кинчев. «Молодо зелено» открыли музыкальную программу нового часа, но не радиостанция, окей. Меня зовут по-прежнему Елена Левитан. Я дежурная по сегодняшнему пятничному утру 12 июня. Ну что, да, сейчас показывают, ну, скажем, самые яркие эпизоды ночного матча по нашему времени между Мексикой и Южной Африкой. Да, я уже говорила о том, что удивил тремя красными карточками судья. Понравилось мне новшество о том, что когда возникают спорные моменты, и судья идет смотреть повторы, после этого у него имеется микрофон, в который он на весь стадион оглашает результат. То есть назначая штрафной, пенальти или еще. То есть вот такое нововведение, оно, конечно, прикольно. Какие еще нововведения, я, конечно, сегодня успею, наверное, рассказать, потому что периодически буду, опять же, возвращаться к фактам чемпионатов мира по футболу разных лет, но не будем забывать и о том, что у нас есть обязательная программа для тех, кто слушает нас каждый день во время чемпионата мира и без него. У нас в этом часе урок казахского языка, игра «Керемире» для истинных меломанов. Ну и, конечно же, прогноз погоды. Посмотрим, насколько он поменялся, есть ли какие-то изменения. Ну да, уже плюс 20, по ощущениям, правда, чуть холоднее. Плюс 19. И по-прежнему сохраняется вероятность дождика. Небольшого такого, знаете ли, ну так вот, так просто, чтобы обозначить себя. Максимально воздух сегодня прогреется до плюс 26 градусов. Ветер изменил свое направление с северо-западного на северный. 3 метра в секунду, вода плюс 21, ну и влажность 83%. Я надеюсь, что все уже приступили к своим рабочим обязанностям, все на своих рабочих местах, готовы сегодня плодотворно, знаете, так это, потерев руки, сказать: «Так, сейчас я работу свою поработаю, все сделаю, переделаю и спокойно пойду на выходные». Ну вот, пусть такое настроение сохранится у вас как минимум до обеда. А после обеда можно чуть-чуть расслабиться. Ну и просто добить этот день для того, чтобы с чистой совестью и свободной головой отправиться на эти самые долгожданные летние выходные. Так, друзья, мы двигаемся вперед и по нашей музыкальной программе. Так, выходят команды, да, и начинают второй тайм. Будем следить, у кого есть возможность, я как минимум. Не знаю, у меня это получается, конечно, тяжело, потому что глаза в одном месте, все остальное в другом. Но я вижу, что у нас прямо сейчас Филатов и Карас. Да, любимый коллектив нашего музыкального редактора, который подсовывает мне их и подсовывает. Вот куда ни глянь, я прям вот их убираю, а они вот подсовываются мне. Иногда надо, чтобы появлялись Филатов и Карас. А сегодня они просто с песней иногда в нашей музыкальной программе.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама. Реклама. Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
2: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-300.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: в нашей музыкальной программе распечатала сборная Чехии ворота сборной Кореи. Такой мощный выброс был мяча из боковой в районе штрафной площадки и... Красивым таким, знаете ли, ударом головы сумел игрок сборной Чехии найти вот эту вот дырдочку, слабое местечко, ну и, собственно говоря, попасть в ворота. Да, открыт счет в утреннем матче между сборными Кореи и Чехии. 1-0, 0-1. Теперь они ведут и продолжают, между прочим, атаковать. Да. Посмотрим, сумеет ли сборная Кореи переломить ход этого матча, отыграться. Время еще достаточно. На 60-й минуте вот первый гол был забит. Так, у нас с вами 8 часов и 22 минуты. И вот какие факты из истории чемпионатов мира, которые проходили за всю свою историю, я хочу вам рассказать. Вот за 3 месяца до чемпионата мира в Англии в 1966 году главный кубок украли прямо с выставки. Ну, с кубками всегда такое происходит. Вот видите, и прятали во время войны, а тут вот украли. Скотланд-Ярд был в панике. Спустя неделю обычный дворняжка по кличке Пиклс, что означает «огурчик», во время прогулки нашла сверток в кустах. Кубок был завернут в старую газету. Пиклс стал национальным героем, получив пожизненный запас корма, а его хозяину выплатили солидную премию. Ну, вот так-то. В 1986 году в финале чемпионата мира защитник Аргентины Хосе Луис Браун вывихнул плечо. Замен больше не было. И тогда Браун зубами прокусил дыру в своей игровой майке, просунул туда большой палец, намертво зафиксировав руку у груди, и доиграл матч. Между прочим, Аргентина стала чемпионом. Так, друзья, вот. Дальше не буду ничего пока рассказывать про самый быстрый гол на 10-7. Ну, это ладно. Это уже, знаете, это, по-моему, уже какая-то... Даже не история, но да, факт есть факт. Есть самый быстрый гол там на 10-й почти... На 10,8 секунды. Кто-то там забил, по-моему, турецкий нападающий Хакан Шукюр. Ну да, всегда вот первый гол самый быстрый. Да, это всегда фиксируется. Это, конечно, всегда добавляет какой-то, не то что интриги, какого-то азарта, такого интереса. Ну, фактов еще много. Фактов много, я имею в виду, из истории чемпионатов. Поэтому буду с вами делиться. Но не будем забывать, что, друзья мои, сегодня пятница, еще не выходной. Поэтому не забываем, у нас есть своя программа. И урок казахского языка никто не отменял. Вот туда я вас и приглашаю. Слушаем, запоминаем, используем.
1: Учим казахский язык легко.
2: Көріскенше, до встречи. Көріскенше, тезірек орал. До встречи, возвращайся скорее. Көріскенше, до встречи. Тезірек орал, возвращайся скорее. Көріскенше, тезірек орал. Көріскенше, до встречи. Тезірек орал, возвращайся скорее. Көріскенше, тезірек орал.
1: Учим казахский язык

0: спасибо.
1: Айка Интолюбергена в нашей музыкальной программе. И гол в матче между сборными Кореи и Чехии. Как он обыграл, игрок корейской сборной. Как его не хватали, не держали защитники, игроки чешской сборной. Перепрыгнул и голкипера и закатил мяч в пустые ворота. 1-1.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керамеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: Ну что ж, во-первых, хочется сказать большое спасибо нашему слушателю Александру, который все-таки дотащил до нашего города тучу с дождем. И я не знаю, как в ваших районах, где вы сейчас находитесь, у нас в области радиостудии идет дождичек. Потемнело все, посерело, ну и уже, собственно говоря, намокло. Продолжается матч между сборными Кореи и Чехии, а у нас с вами игра «Керемере» для истинных меломанов. Ну что, до чемпионства пока еще далеко, мы в середине месяца, но тем не менее турнирная наша таблица победителей растет и приумножается с каждым днем, и это прекрасно. Сегодня, как и всегда, я вам предоставлю возможность прослушать перевернутый фрагмент композиции. И все, что вам нужно, это угадать. Ну, во-первых, ну как угадать? Расслышать, что ли, исполнителя или исполнителей, или исполнительницу. Позвонить к нам в студию по номеру 8-771-202-1006 и назвать имя. Имя, сестра, имя или название песни, или напеть эту песню, как это вчера сделала Айжан. И стать победителем, передать приветы и чувствовать себя победителем в течение всего дня, а тем самым дать себе шанс выиграть главный приз месяца июнь, где мы разыгрываем ручной работой сумочку для телефона от нашей мастерицы Аннушки. И глюкометр, друзья мои, вещь нужная в наше время, потому что, знаете ли, за здоровьем надо следить в любом возрасте, начиная с рождения. Я думаю, никогда не помешает медицинский прибор в доме. Будь то тонометр, будь то глюкометр, что там еще бывает, будь термометр, ну и что там еще пригождается. Ну, вот такие вот, друзья, дела. Не отрывая глаз от экрана своего телефона, где разыгрывают мяч сборная Кореи. И что? Вот, пожалуй, и все. Друзья, давайте, жду ваших вариантов ответов, как только вы услышите фрагмент композиции. У меня все готово. Причем сегодня такой отрывочек достаточно продолжительный. Я думаю, за это время, пока без подсказок. Если вдруг сложности возникнут, хотя, ну какие могут быть сложности? Такие все знатоки. Просто устройтесь поудобнее. Ой, совсем посерело у меня за окном. Как будто ночь пришла. Да, устраивайтесь поудобнее, чтобы вам было комфортно позвонить, чтобы никто не мешал, и вы не мешали. И давайте угадывайте. Впишу любое имя в нашу летопись победителей. С огромной радостью и пообщаюсь тоже. Готовы? Ну тогда слушаем.

0: А вот и есть телефонный звоночек от нашего радиослушателя Аслана. Добрый день.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро, Аслан. Рада слышать. Так, кто-то еще пытается прозвониться. Рассказывайте, там, где вы находитесь, идет дождь?
1: Нереальный дождь, нереальный. По Пучукову прям.
0: Угу. Льет. Ну вот, неожиданно. Ну, как-то дожди в этом году, в этом сезоне прям вот такие. То есть основательные, да? То есть...
1: Да, лето еще как бы толком не пришло. Дождливое лето.
0: Все, Чехия со штрафного забила второй гол. Ай-яй-яшеньки-яй-яй, свалили корейцы и, да, позволили сборной Чехии выйти вперед. Очень жалко. Это я так. Вы же не смотрите футбол, правильно?
1: Ну, сейчас за рулем. Ночью смотрел, сейчас за рулем.
0: Ну, жесткий был футбол ночью. Конечно же, мексиканцы, там вот то, что с красными карточками, как-то прям жестко. Вот сейчас не особо, вот сейчас помягче играют, но, тем не менее, вот уже 2-1. Так, ладно, перейдем к нашей игре. Так, рассказывайте, что это звучало?
1: Похоже на Алана Черкасова, красивую историю.
0: Ну что значит похоже? Это точно он, это точно он, Аслан. Однозначно он, красивый. Не ходили на концерт?
1: Нет, не ходил.
0: А он же приезжал к нам. Мои коллеги ходили, получили максимальное удовольствие. Просто счастье было, говорит, какое-то, как он общается. А, нет, аннулировали гол. А, аннулировали, 1-1. Нет, я так просто болею за сборную Кореи. Никогда в жизни не делала ставок, ничего, но всегда болею за тех, кто начинает. Вот кто первый начинает проигрывать, я болею за них. Так, прекрасно, вы у нас победитель, Аслан. Кому передадите привет и что скажете, что пожелаете?
1: Всем слушателям радио Кей, хорошего настроения в такую дождливую погоду, хорошего дня всем.
0: Да, у меня накрылось в очередной раз, как это, покос травы на даче. Не знаю, вообще не судьба в этом году траву у меня косить. Не получается. Но я думаю, все-таки удастся к концу лета ее убрать. Спасибо большое. Ни у кого нет сегодня праздников, дней рождения?
1: Нет.
0: А в отпуске вы уже были? В отпуске?
1: Нет еще.
0: А когда? У вас отпуск зимой?
1: Без понятия.
0: А вообще, вы как-то отпуски свои планируете?
1: Ну, как говорится, мы предполагаем, Бог располагает.
0: Понятно. Ну, а кто-то ведь серьезно к этому относится. Ну, а как думаете, кто будет чемпионом в этом сезоне, в этом году?
1: Я думаю, Португалия. Пусть будет Португалия. Я за Португалию.
0: Хорошо. Ну, им это не впервой. Да, этот титул держать, поэтому... А вот, по-моему... А вот Корея забила второй гол. Все!
1: Пока... Все, хорошего вам просмотра.
0: Спасибо.
1: Хорошего дня.
0: Спасибо вам, Аслан. Спасибо. До свидания. Слушайте, что происходит? Вот за это надо любить футбол. Мы общаемся, мы говорим об этом, в этот момент люди в трусах и футболках творят историю чемпионата мира по футболу 2026. Как они радуются. Эти эмоции, это я не знаю, я пытаюсь себя ставить на их место, у меня не хватает, моя нервная система не выдерживает этой нагрузки. Так. Смотрим по авто. Красиво, красиво, однозначно красиво. Четко, чисто. Передачи прям чистенько. Все, в девяточку, все хорошо. Что, мы разгадали Алана Черкасова. Красивую историю. И поэтому имеем полное право на то, чтобы ее услышать. Сейчас в полной красе, в нормальном виде. И еще раз поздравить Аслана с очередной победой, поскольку он не впервые у нас участвует. И уже в этом... Ох ты ж, сколько у нас... Аслан уже раз победил. Ну, вы абсолютный чемпион. Пока на сегодняшний день вы абсолютный чемпион, Аслан. Так держать. Всем равнение на Аслана, а мы слушаем Алана Черкасова.

большое огромное спасибо Михаилу Великому, который попросил включить нашу программу песню в исполнении группы «Звери», и Татьяне Булановой, которая все объяснила, расставила все по местам, друзья. Оказывается, эта любовь зарядила вот такие дожди, пистолеты в это, ну, не холодное лето, надо сказать, плюс 26, это вполне очень даже тепленько. Я, в принципе, мне больше и не надо. Огромный привет вам, Михаил, спасибо большое, что вы с нами, что вы здесь. Ну что, еще несколько фактов. Вспомним чемпионат мира в Катаре в 2022 году, который подарил миру самый драматичный финал в истории — Аргентина-Франция. Лионель Месси наконец-то поднял кубок над головой, забив 7 голов на турнире, а Килиан Мбаппе оформил хет-трик в финале, но остался серебром. Этот матч официально признан самым просматриваемым спортивным событием на планете. И вот одно из, ну, не новшества, что ли, а правил

этого чемпионата. Так, количество участников уже выросло в этом чемпионате до 48 команд. И чтобы исключить тактические сговоры в финальных матчах групп, FIFA рассматривает вот, революционное новшество. На групповом этапе больше не будет ничьих. Если основное время матча заканчивается равным счетом, команды будут сразу пробивать серию пенальти. Победитель по пенальти получит 2 очка, проигравший 1. Это сделает каждую игру бескомпромиссным триллером. Ну а у нас основное время в матче между сборными Кореи и Чехии закончилось со счетом 2-1. Добавлено 6 минут, вот уже третья минута идет добавочного времени. Посмотрим, сможет ли Корея удержать этот счет или сможет сборная Чехии переломить и выровнять, ну, в общем, счет этого матча. И что там последует дальше, мы как раз и посмотрим. Ну да. Вот светлеет небо за моим окном. Светлеет небо за моим окном. Ну, дождь когда-нибудь кончится, мы же помним. Дождь пройдет, настанет... что там? Что-то настанет. Надо найти эту песню. Может быть, она будет как мантрическая, а дождь пройдет, и все будет хорошо. Однозначно будет хорошо. Как и то, что мы с вами выходим на финиш, и что у нас впереди? У нас впереди арги с композицией Дона. Такая необычная достаточно, но очень такая, по-моему, она темповая. Ну и мы поставим, наверное, еще что-нибудь. Ну вот, диджея Smash поставим и мою Мишель с песней под названием «Темные аллеи». Продолжаю принимать ваши сообщения на наш WhatsApp. Пишите, пожалуйста, кстати. Надо было устроить, конечно, вот этот вот... кто за, не то, что кто за кого болеет, какой счет будет. Ну, потренироваться вот так в угадывание. А вдруг у нас кто-то есть, который вот прям провидец-провидец. Лучше, чем все эти осьминоги, рыбки и петухи. И что там еще использовалось. Вот, ну и главное, кто за кого болеет, тоже интересно, или вообще болеете ли вы. Ну уж пишите, может быть, я вам уже надоела, вот, но я все равно не могу оторваться, продолжаю смотреть, при этом еще и совмещать это с приятным временем работы. Ну что, было объявлено арги в нашей музыкальной программе и диджей Smash в финале. Встречаемся в следующем часе.

мои, закончился второй матч в группе А между сборной Кореи и Чехии со счетом 2-1. 2 очка в копилку корейская сборная себе получила. Поздравляем и болельщиков, и игроков, тренерский состав и всех-всех-всех любителей спорта. Хотела сказать, до следующей игры. Ну все, я успокоилась, теперь можно спокойно продолжить, отвлечься уже и полностью погрузиться в музыку. Ну, «Темные аллеи», диджей Смэш и моя Мишель. Пройдемся по темным аллеям.

Катиков. Вот с таким прогнозом о том, что дождь пройдет, а с ним печаль. Открыли музыкальную программу нового часа. 9.02 в стране, 12 июня на календаре. Удивительное дело. Да, изменился прогноз погоды на Гизметео. Прошлась по некоторым сайтам. Посмотрела даже карту осадков на Яндексе. Вот там обещают нам, что где-то ближе к 10 часам все осадки должны пролиться на наш город, и больше уже ничего не будет. А вот Гизметео нам еще прогнозирует в 11 часов что-то такое достаточно приличное дождевое. Но посмотрим, кто из них прав. Не ошибается тот, кто ничего не делает, друзья мои. И это, в конце концов, не футбольные ставки. Ладно, и летний дождь – это все равно гораздо легче, чем проигрыш на чемпионате мира, к которому готовился 4 года. Что у нас с температурой? С температурой плюс 21, все хорошо. Нормальная температура для сегодняшнего дня и этого часа. Всем, кто здесь, кто с нами, желаю отличного дня, несмотря ни на погоду, ни на что, потому что сегодня пятница, не стоит этого забывать, да и кто это может забыть, ну о чем я говорю? Конечно же, впереди выходные, вот хотелось, чтобы на выходные погода благоволила к выезду на природу, неважно. Любимым занятием на свежем воздухе, потому что летом, да, ну нельзя сидеть в помещениях, нужно выходить на воздух. Любой момент использовать для того, чтобы прогуляться, пробежаться, проехаться, подышать, походить. Ну, в общем, да, и все это делать, конечно же, под голубым солнечным небом. Друзья, есть у нас замечательная, не то что новость, уже долгое время алматинская команда под названием «Киногерой» присылает нам свои творения, они не единожды звучат в нашем эфире, в наших плейлистах. Они приезжают в наш город с концертами, и наши жители, конечно, любители такой настоящей музыки, конечно же, посещают эти концерты, и многие их знают, и это замечательно. И именно сегодня, 12 июня, они выпускают новый трек. То есть они его уже подготовили, и сегодня выпускают его в свет, в мир, в люди, в нас. И, конечно же, это большая честь. Спасибо большое команде и за доверие, за то, что, ну, в общем-то, слушаете нас. И я думаю, нашим слушателям будет приятно услышать вашу новую работу. А у меня солнышко за окном. Ну что, Андрей Катиков был прав, друзья мои. Вот оно, солнышко. А может быть, потому что группа «Киногерой» с новой песней в нашей музыкальной программе прямо сейчас звучит для вас. Песня называется «Тень на стене». Поздравляем, ребят, с новой работой. Удачи, творческих успехов и продолжайте в том же духе.

Есть ли настоящие эксперты в жизни на самом деле? Мне кажется, только это под конец жизни ты чего-то вроде начинаешь понимать, хотя, возможно, и это тоже неправда. Группа «Добро» в нашей музыкальной программе с песней «Море привет» в 9 часов и 20 минут. Продолжая знакомить вас с фактами из истории чемпионатов мира по футболу, хотелось бы вот о чем сказать. Истинные болельщики знают, я даже, подслушивая разговор истинных знатоков, на каждый чемпионат, перед каждым чемпионатом это слышала и комментаторы, все футболоведы об этом говорили, что родилась какая-то мистическая традиция, которую не могли объяснить, ни эксперты, ни букмекеры. Начиная с 2002 года, действующий чемпион мира почти всегда с треском вылетал с турнира уже на стадии группового этапа. А? Кто знает, кто помнит. Жертвами этого проклятия последовательно становились Франция в 2002 году, Италия в 2010, Испания в 2014 и Германия в 2018. Единственной сборной в 21 веке, которая смогла сломать это безумное заклятие, стала Бразилия в 2006 году и Франция, дошедшая до финала в Катаре в 2022. Как только что-то... мы любим, конечно, все не то что преувеличивать, что-то повторяется, что это тут же обрастает и мистикой, или еще чем-то. И потом, конечно же, когда это ломается, это каким-то образом побеждается, это тоже является инфоповодом для радости, каких-то эмоций. Да, спорт – это всегда эмоции, в первую очередь. Конечно же, зависть упорству, желанию победить у других, когда ты сидишь на диване. Но, тем не менее, своей энергетикой болельщика мы тоже делаем большое дело. А еще хочу сказать, что прошедший, опять же, в 2022 году чемпионат в Катар стал самым технологичным в истории климатического контроля. Всегда же думаем, как они там, и ливни льют, и жарище невероятное. В Катаре матчи проходили практически в жаркой пустыне, и организаторы построили уникальные стадионы с открытой крышей, но оснащенные гигантскими форсунками под каждым зрительским сиденьем и у кромки поля. Сопла непрерывно подавали охлажденный воздух, создавая пузырь прохлады с идеальными +21. Прямо на газоне, пока снаружи бушевала жара. Не говоря уже об освещении и все остальном, на стадионе вроде день, а за пределами стадиона еще темно. Это удивительно, как действительно весь мир работает на то, чтобы мы увидели это состязание, эту борьбу, этот праздник спорта, эмоций и всего остального прочего. Чуть позже расскажу о тех еще раз правилах по поводу красной карточки за закрытый рот, правила 10 секунд на замену. Это чуть позже. Пока еще раз напомню о том, что можно прислать сообщение на наш WhatsApp, на программу «Кто сегодня молодец», которая выходит у нас по расписанию в любую погоду, как настоящий футбол, в 9:30, и прямо сейчас объявить Harry Styles в нашей музыкальной программе.

0: Радиорубка.
1: Экологиялық таза ауданда көркем шаған өзені жағасында орналасқан ауданы 300 шаршы метрлік бірегей үй сатылады. Үйдің өзен жағасына жеке шығатын жолы бар. Бұл табиғатқа тікелей қол жетімді. Қала орталығына дейін не бары 5 минуттық жол. Аумағы күзетпен қорғалған, екі автокөлікке арналған гараж және демалуға арналған кең террасы қарастырылған. Мұнда сіз тыныштықты, таза ауаны және жайлы өмір сүру мен демалуға қажетті барлық қолайлы жағдайларды табасыз. Хабарласыңыз 837-176-41-06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8-771-202-1006.
3: Кто сегодня молодец?
4: Да мы молодцы, мы все молодцы. Все, кто вокруг, внутри и рядом радиостанции ОК. 9.30 в стране, программа «Привет, вы поздравлений». Самая любимая программа, поскольку имеет, конечно же, возможность знать о вас. Это обратная связь наша, которую мы принимаем на наш WhatsApp. И спасибо, кто пишет. Так, друзья, сегодня я начинаю с поздравления в адрес администратора-приемщика приемного пункта химчистки «Лотос», акционер общества «Талап». Сегодня все коллеги, весь коллектив, вся наша большая семья поздравляет Кулкаеву Толкын Калимулиевну с днем рождения. Ну, кто не знает химчистку «Лотос»? Во-первых, столько лет она на рынке. Обновление техники, приемные пункты в разных частях города для вашего удобства. Конечно же, качество стирки, чистки, ремонта, восстановления, покраски. Они столько всего делают. Мама, не горюй. Действительно, работают там люди, преданные своему делу, любящие своих клиентов. И, конечно же, всю большую семью акционерного общества «Тала». Поэтому, уважаемая Толкын Калимулиевна, от всей души, от всего коллектива, радиостанции «Окей», всего АО «Талап», руководителей и, конечно же, вашего подразделения, примите искреннее поздравления с днем рождения и пожелания здоровья крепкого, счастья, радости, веселье не только сегодня. Конечно же, чтобы чувство любви к себе, любви к тем, кто вам дорог, оставалось и сохранялось в сердце, согревало вас. Конечно же, чтобы близкие, родные были рядом. Праздничного настроения и всего самого лучшего впереди. С днем рождения! А вот что пришло к нам сегодня на WhatsApp. Не так много, но мне нравится, мне нравится. Здравствуйте, Радио ОК. Передайте привет Артуру. Пусть заглянет в багажник, проверит, я случайно не забыл у него удочку. Хорошей всем пятницы. Сообщение прислал Марат. Марат, вот если бы я заглянула в свой багажник, я бы там точно нашла удочку. Но не вашу, а свою. Лежит без дела, пылится просто. Вот пылится, не знаю, когда выберемся на рыбалку. Но я надеюсь, что Артур нас слышит и обязательно пришлет вам ответочку. Ну, даже если не через нашу программу, то просто, наверное, сообщит вам, там она или нет. Бывает такое. Мои коллеги тоже оставляют удочки у меня. Здравствуйте! Хотим сегодня поздравить с днем рождения нашу дорогую крестную Наталью Викторовну. Желаем, чтобы на душе всегда было лето, дома царил уют, а здоровье никогда не подводило. С поздравлением, крестница Анечка и семья Юдиных! С днем рождения, уважаемая Наталья Викторовна, присоединяемся. Доброе утро. Передаю привет своему другу Нурлану. Желаю ему, чтобы то, о чем он задумал, получилось. Вот есть люди, которые, видите, задумывают что-то. И на самом деле я просто завидую таким людям, потому что я ничего хорошего не надумываю. Успехов и уверенности, что все получится. Сообщение от Дидара. Нурлан, надеюсь, вы знаете, кто это. И мы тоже присоединяемся к этому пожеланию. Только вперед, только ввысь, вверх и к успеху. Привет, Уральск! Всем, кто на работе и на отдыхе. Хочу пожелать всем хорошего настроения, яркого лета и успешных выходных. Мне до отпуска еще далеко, но лето, оно само как отпуск, согласна. Спасибо за настроение, Радио Окей. Пожалуйста, всегда пожалуйста. Подписи нет, телефон заканчивается на 078. Вот такое сообщение. Спасибо большое, спасибо. Если не сложно, напишите, пожалуйста, свое имя, потому что ну, вот только номер телефона могу, кончик номера телефона сообщить. Так, друзья, вот, в принципе, все на сегодня. Я имею в виду в рамках программы приветов. Но это не значит, что у нас все заканчивается. Во-первых, получайте привет и пожелания самого хорошего тем, кто не получил адресного привета от меня и радиостанции. Окей, всем привет! Опять почему-то вот, да, тучки сгущаются за окном. Но... нас не сломят дожди. Мы только будем лучше, краше и свежее. Ну да, свежо на улице, прохладно я так вышла. Не жарко, надо сказать. Ну а новый зонтик уже стал неотъемлемой частью нашей экипировки на каждый день. Очень стали популярны вот эти штучки, полиэтиленовые дождевички. Смотрю, все так ходят красиво. Кто желтенький, кто красненький, кто зелененький. А что, миленько. Места много не занимает. Накинул на себя и идешь. В общем-то, очень комфортно. Да, еще есть же такие чехлы на обувь резиновые, вот тоже замечательно. Ну, в наше время что только, вон, если температуру на стадионе делают комфортную и какую нужно, чтобы нам просто на себя чего-то там не нацепить, такое удобное, чтобы непромокаемое. Так, что еще хотелось бы сказать? Ну, пожалуй, все. Лишь еще раз пожелать всем хорошего продолжения дня, несмотря ни на кого и ни на что. Мы сделали с вами доброе дело, но ведь в этот момент кто-то наверняка делает и плохое. Наверняка же есть такое, кто-то сейчас делает плохое дело. Я не про вас, я не про вас. Я про Григория Лепса. Не верите? Он сам про это поет, он сам про это признается. Слушайте. Слушайте.

Гордон Сити и Романс в нашей музыкальной программе. В 9 часов и 41 минуту сообщаю, что к нам пришло сообщение от нашего радиослушателя Максада с просьбой поставить песню в исполнении группы «Руки вверх», в частности, Сергея Жукова под названием «Лучший парень». Ну, а почему бы и нет? С огромной радостью выполняем музыкальные заявки наших радиослушателей. Хотелось бы, чтобы армия желающих услышать что-то свое здесь, прямо сейчас, конечно же, увеличилась. Не стесняйтесь, пишите, звоните в прямой эфир на наш WhatsApp по номеру 8-771-202-1006. Мы выполним ваши музыкальные заявки. Пусть от этого вам станет теплее и лучше на душе и в настроении. Все для вас. И прямо сейчас лучший парень Сергей Жуков для нашего лучшего радиослушателя.

күннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

«Я нуждаюсь в тебе больше всего» или «Ты мне нужен больше всех». 9.50 в стране. «Мне нужно...» В чем я сейчас нуждаюсь? Нуждаюсь? Да ни в чем я не нуждаюсь. «Мне нужно скорее сейчас сказать всем спасибо и до свидания». Но прежде, как и обещала, о некоторых правилах, которые вводятся на этом чемпионате мира по футболу, даже дабы поставить такую точечку сегодняшнего футбольного такого открытия чемпионатного эфира. Итак, одно из самых обсуждаемых правил. Теперь во время стычки или спора с соперником игрок прикрывает рот рукой, футболкой или ладонью, вот если он прикрывает, он получает прямую красную карточку, понимаете? Вот вчера, кстати, были прямые красные карточки в матче между Мексикой и ЮАР. Там не было, то есть, желтый, повторный желтый, и потом удали. Нет, теперь вот команды будут играть с малым составом в следующие игры своего тура. Но, тем не менее. Так вот, если прикрывает рукой во время стычки, так FIFA борется с оскорблениями. Судьи и камеры должны четко видеть по губам, что именно говорят футболисты. То есть, понимаете, шутить и шептаться, типа, по-дружески можно, но в момент конфликта рот должен быть открыт. Все должны видеть, что он у тебя сказал, извини, друг, или совсем другое. Правило 10 секунд на замену и 5 секунд на аут. Теперь можно вот забыть эти вот вальяжные прогулки игроков через все поле при замене. Ну, вот там, чтобы потянуть время, есть такое, да? Идут на разные уловки, не говоря о том, как падают и все остальное. У заменяемого игрока есть ровно 10 секунд, чтобы покинуть поле в ближайшей точке.

Он все равно, конечно, уходит, но его партнер, тот, кто выходит вместо него, обязан отсидеть одну минуту на скамейке при следующем возобновлении игры. То есть команда целую минуту будет играть в десятером. А вы знаете, что в футболе и одна минута порой и играет большую роль. И пятисекундный обратный счет вводится. Судья поднимает руку на ввод мяча из аута или удар из ворот. Затянул время. Аут отдают сопернику. А вместо удара от ворот назначается угловой в твои ворота. Вот. К вратарям также применяется жесткое правило. Держать мяч в руках можно не более 8 секунд. Ну да, наверняка вот эти вот последние годы футбола, все же следят, все смотрят, мне кажется, и судьи, а судьи кто? А судьи молодцы. Они тоже видят это, да, моменты затягивания, уловки, и поэтому вот все это продумали, они же не просто так 4 года сидели, они готовились. Так, симулируешь травму, отдохни минуту на бровке. Уж какие артисты, да, знаем мы игроков, с каких времен. Если на поле выходят медики для оказания помощи игроку, после этого футболист обязан покинуть поле минимум за одну минуту. Больше нельзя умирать на газоне. Подниматься и тут же бежать в бой. Это на корню убирает тактические хитрости, когда команды симулировали травмы, чтобы сбить темп соперника. Хотя вот эти вот, вот эти вот водяные брейки, паузы, я не знаю, они тоже, конечно, темп сбивают. Ну, ладно. Так, что еще? Расширение полномочий ВАР и запрет на побег. Теперь видеоповторы ВАР могут исправлять явно ошибочные вторые желтые карточки, чтобы спасти игрока от несправедливого удаления и помогать при ошибочно назначенных угловых. То есть, ну да, благо дело, техника не стоит на месте, там они уже искусственным интеллектом прям вот все повторяется, не просто видеоповторы, а вот прям уже какие-то там интересные, в общем, техники. Если команда в знак протеста против решения судьи уходит с поля, как это было на недавнем Кубке Африки, ну, кто смотрел, игрокам и тренерам, призвавшим к этому, показывают красные карточки, а команде автоматически засчитывают техническое поражение и дисквалификацию. Ну, я думаю, на чемпионате мира такого не было и не будет. Вот, собственно говоря, и все. Да. Ну, в общем, такое вот. На сегодня вот это все, что касается футбола. Следите, болейте, при этом не забывайте слушать наше радио в свободное время от футбола и от ваших важных дел. А, кстати, под важные дела очень хорошо. Я всегда под музыку, под радио делаю все важные дела. Так уж я уже привыкла в своей жизни. И вот теперь, пожалуй, могу сказать всем спасибо и до свидания окончательное, до следующего выхода в эфир. С вами была Елена Левитан. Свое дежурство я отдежурила. Пойду помокну под дождем. Да, он льет за окном. Много сегодня еще дел предстоит, поэтому вливаюсь в совершенно другой ритм, при этом не забывая слушать радио, которое всегда создает нужную атмосферу и нужный драйв. Берегите себя. Всем отличных выходных и пока.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКИ. Радио ОКИ.

0: Учим казахский язык легко.
1: Рахмет, спасибо. Рахмет, сен сиз нести рядом. Спасибо, что бы я без тебя делала? Рахмет, спасибо. Сен сиз нести рядом. Что бы я без тебя делала? Рахмет, сен сиз нести рядом. Рахмет, спасибо. Сен сиз нести рядом. Что бы я без тебя делала? Рахмет, сен сиз нести рядом.
0: Учим казахский язык

0: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца. Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль Weekend Роста. 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 10 06 11, а также 8 37 283 87 64. Записаться к врачам акционерного общества «Талаб» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талаб», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талаб». В-третьих, на сайте talab.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша Окей радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Скалап расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 50 07 95 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
1: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей. Радио ОК.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Уракбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-106 номеріне оңырау шал.

0: Наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни?

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. Фаворит. Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металлинвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металлинвест». 241-300.
4: «Металлинвест», крыша есть.
5: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства «Саяхат Групп». Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 10 06 11, а также 8 37 283 87 64.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.
6: Радио ОК. Место не для грусти.

радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто ты, ласковое солнце или мертвый белый снег?

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио «Окей» на частоте

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках «Ауталаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша, постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других, и главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
3: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-300.
4: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 нөміріне оңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Рахмет, спасибо. Рахмет, сен сіз не істе редім? Спасибо, что бы я без тебя делала? Рахмет, спасибо. Сен сіз не істе редім? Что бы я без тебя делала? Рахмет, сен сіз не істе редім? Рахмет, спасибо. Сен сіз не істе редім? Что бы я без тебя делала? Рахмет, сен сіз не істе редім?
0: Учим казахский язык легко. Тебя

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «ТАЛАП» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «ТАЛАП». АО «ТАЛАП» – здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сонда яқ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген метал черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы метал. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: между прочим.
1: Каждые две недели в желудке человека образуется новый слой слизистой оболочки. Если бы не это, желудок переварил бы сам себя.
0: Между прочим. Радио «Окей». Места нет.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение Талап. Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Тише, тише. Тише, тише.
1: Учим казахский язык легко.
2: Утнеман, пожалуйста. Утнеман, кешігіп қалмаңыз. Пожалуйста, не опоздайте. Утнеман, пожалуйста, кешігіп қалмаңыз. Не опоздайте. Утнеман, кешігіп қалмаңыз. Утнеман, пожалуйста, кешігіп қалмаңыз. Не опоздайте. Утнеман, кешігіп қалмаңыз.
1: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.
7: Окей
8: радио сэ. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: фильмов, как «Титаник» и «Аватар», чтобы добиться большого успеха в «Терминаторе», продал сценарий за $1 и пообещал, что будет его режиссировать.
1: Между прочим...

Темными ночами бьемся все в те же стены, все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей – и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио «Окей» на часах.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: ОКЕ. Радио ОКЕ на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей, окей, окей.
5: Радио «Окей».

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006. Радио ОК. Место не для грусти. 106 FM.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКЕ.
5: Радио ОКЕ на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио «Окей» – место не для группы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио Окей.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей. Радио «Окей» – место не для грусти.
5: Окей. 106 FM.

0: зоны.
1: Этот цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.